эту комнату наполню одной тобой, одной тобой. И васильком тебя представлю, и незабудкой полевой, и как цветок тебя поставлю в стакан с водой снеговой. Требуй, требуй, невозможно.

души удела. Знай, ты все для чуда сделала, просто наша не взяла.

0: взяла.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Телефон рекламы службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Тверь, 104.8 FM.

лучше этих лет, лучше этих лет. Молодые годы мои разминулись две колеи, и сирень на пляжке цвела,

0: они вместе.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте ВБ-джоб.
4: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди, и умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты

остались 12 катков. Из комнаты чем-то тянуло родным: диванчик, буфет,

0: записи в душе. Реклама на радио «Шансон».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу.

0: Реклама.
1: Следующая остановка, большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
8: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости, просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Угасание после 55 – это приговор?
9: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
8: Что отказывает первым?
9: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
8: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
9: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
8: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
9: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
8: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
9: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2020. 26-го года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

пацана. А он матери так писал: ты же знаешь про все сама, сколько раз меня

Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

вдаль. Ты спросил меня, почему я так прямо упрямо. Только вряд ли я сам до конца это все понимаю.

0: как Тюдоры, снова верю в тебя и в счастье вечное.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ну, давайте договоримся, как принято менять свою жизнь с понедельника. Вот утреннее шоу завтра придет на работу, 2D, и будет в этом помогать. Ну, а пока позвольте все-таки уж отдохнуть, раз выдали нам на неделе финальный день воскресенья. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Да, календарь нам показывает 4 октября, воскресенье. Слушаем хорошие песни. «Я вернусь», «Королева вдохновения» будет в ближайшие минуты, потому что музыки много, а шансон один.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Королева вдохновения на волне шансона сменяет эту композицию одной из произведений вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга». Ребята говорят, что готовятся вовсю к своему 30-летию, в том числе и пластинку выпустят аккурат к своему юбилею. Интересно, что там будет. Но пока знакомая хорошо вам песня «Поручи любви» на радио «Шансон».

Было много обид и обломов, доставало житье и бытие, но без всяких бескрасных дипломов занял место я в общем своё.

0: Радио «Самсон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: тот узнает все блаженство жизни, кто сам у края пропасти стоял, кто, как слепой, опасности не видя, споткнулся и чуть все не потерял. Лишь тот поймет, запомнит и оценит все то, что он до этого имел, кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: гитары. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения.

0: вашему дому!
1: Замечательные слова в этой песне «Як истребитель. Мир вашему дому». Горький вкус Бузины будем слушать дальше на волне шансон в исполнении Любови Успенской. Но вы знаете, что любую пилюлю можно подсластить. Вот Любовь Успенская говорит: «Только бы родная кровиночка была счастлива, готова финансово поддерживать, лишь бы дочь со своим избранником из просто пары превратились в молодоженов. Не видит в этом никаких проблем».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19, адрес 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина, территория Индустриальный парк Каледина, дом 6, строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: В доме моем случилась беда.
5: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей.
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

есть у нас мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших едут тачка. Баньку я проветрю и стоплю,

Это Александр Розенбаум на волне хорошего радио. Мир ему красивый сегодня и вообще. Недавно выступал в союзном государстве Александр Розенбаум. И как сам рассказал, оказывается, течет в нем и белорусская кровь тоже. И от этого Белоруссии ему еще роднее и ближе. «Лето в садоводстве» побывало в эфире хорошего радио. Еще зазвучит до завершения часа песня «Сердце на костре». А вот это аккорды песни, которая носит название «Наташка» на радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 8 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Цены на кофе в России снизились примерно на 2% с начала года. Теперь килограмм растворимого напитка стоит 4148 рублей. Молотый и в зернах вдвое дешевле. Об этом сообщили в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Эксперты считают, что в дальнейшем цены продолжат уменьшаться, если сохранится благоприятная ситуация с урожаем в странах-производителях и не будет новых погодных рисков. Стоимость кофе в магазинах будет снижаться медленнее, чем на бирже. Это связано с расходами на логистику, переработку, упаковку и торговые наценки. Перелеты в Сухум летом стоили вдвое дешевле, чем в Сочи. Средняя цена билета в Абхазию в июне составила 11 тысяч рублей, в Сочи порядка 25 тысяч. При этом спрос на Сухум оказался на 35% ниже, чем на российский курорт. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на аналитиков. В августе разница в стоимости сохранилась. Средняя цена перелета в Сухум составила 10 670 рублей, а в Сочи свыше 20 тысяч. Уже в сентябре стоимость билетов и спрос на них приблизились друг к другу. Билет в Сухум в среднем стоил без малого 10 тысяч, в Сочи – около 12. Тем временем около 40% россиян не планируют путешествовать в новогодние праздники. Среди направлений лидирует ближнее зарубежье, куда хотели бы отправиться 14% граждан. Провести каникулы в Азии планирует примерно каждый десятый. Страны Европы выбрали 5% опрошенных, сообщает ТАСС. Турцию и страны Ближнего Востока рассматривают 2% респондентов. Для трети россиян Новый год остается домашним праздником. Треть опрошенных обычно никуда не уезжают на зимние каникулы. 15% приступают к планированию в ноябре. За 1-2 недели до поездки определяются 5% граждан. Курс доллара на выходные понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань стоит 12 рублей 43 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +4. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

И вот тут можно смело добавить, что жить под хорошие песни. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Вот смотрите, что дальше у нас в музыкальных планах. «Сердце выбрало тебя». «Осень обожгла любовь». В ближайшие минуты обязательно послушаем, потому что музыки много, а «Шансон» один.

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

Обожгла любовь. В эфире хорошего радио. Эту композицию исполнил Евгений Григорьев, автор той самой рюмки водки на столе, который с успехом долгие годы исполняет Григорий Лепс. Но, как выясняется, тут совсем неожиданность, почему Жека так долго молчал, что, оказывается, Григорий Лепс, нарушая авторский замысел, не поет 12 строчек изначально задуманной версии. Так что на просторах интернета поищите, как звучит на самом деле оригинал.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Именно сладко сделает нам чепик, и мокрые облака в эфире хорошего радио отзвучали, но сделает нам когда хорошо и сладко 14 ноября на столичной лайф-арене, и чепик, и многие-многие другие будут выходить на сцену нашей всенародной танцплощадки. Эх, разгуляй, если вы еще не надумали присоединиться, присоединяйтесь скорее, возрастное ограничение 12+, знайте самые доступные билеты на танцпол, там можно стать частью большого музыкального праздника, будут танцы, будут любимые песни и отличное настроение. Это гарантированно.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно?

0: Это Денис Майданов на волне хорошего радио. Недавно на концерте «Ко дню города Ступино» выступал он с Татьяной Булановой друг за другом и решили артисты исполнить на площади их недавнюю премьеру. А зрителей, которые снимали на свои смартфоны, и местное телевидение попросили потом прислать материалы для монтажа. И все получилось. Концертный видеоклип на новую песню «Москва, Санкт-Петербург» есть теперь в активе у Дениса Майданова. Ну а сама песня напомнит ваш покорный слуга на 8-м месте в хит-параде «Шансон года» на этой неделе.
1: Остановись, послушай, не спеши. Мы вместе только без души. Года любви на нет сошли. Прошу, замедли рок судьбы.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 9 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Мошенники стали...

Проводить персонализированные атаки на россиян. Аферисты изучают социальные сети своих жертв, профессию, интересы, семейные обстоятельства и цифровые привычки. Об этом сообщили в МВД. Вместо стандартных и абстрактных схем злоумышленники используют сложные многоходовые сценарии, которые связаны с реальной жизнью человека. Такая подготовка позволяет вызывать больше доверия и эффективнее манипулировать жертвой. Общая численность бурого и гималайского медведей в Приморском крае выросла за 10 лет на 75%. В регионе насчитывается более 11 тысяч особей, рассказали ТАСС в Росприроднадзоре. Там добавили, что квоты на добычу медведя в Приморье за последние 7 лет выросли в несколько раз. Лимит добычи бурого медведя увеличен почти до 1000 в год. В августе и сентябре в России участились выходы медведей к населенным пунктам. Трагические случаи зафиксированы в Иркутской и Томской областях, на Камчатке, в Республике Алтай. В нескольких регионах ввели режим повышенной готовности. Туристы из США совершили одно из самых дорогостоящих путешествий по России этим летом. Поездка по Золотому кольцу с заездом в Москву и Санкт-Петербург обошлась в 15 тысяч долларов. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ламидзе. Кроме того, туры по России за 10-15 тысяч долларов и выше приобретали граждане Китая, Саудовской Аравии, Эмиратов и некоторых стран Юго-Восточной Азии. Чаще всего состоятельные иностранцы посещают Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца и Мурманск. Порядка 20% кошачьих кличек в Москве начинается на букву «М» – Муся, Мурка, Мурлыка. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин. Он добавил, что москвичи отказываются от англицизмов при выборе клички. Если раньше были популярны Буся и Боня, то сейчас владельцы выбирают русские имена – Федор, Дуся, Евдокия, Евросинья. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Даже без каких-либо размышлений мы точно не, а может быть, а точно не оставим вас без хороших песен. А может быть, это название композиции Стаса Михайлова, которая в эфире шансона побывала. Про Стаса Михайлова есть кое-что добавить, но это же по ходу дела. Может быть, даже не в этом часть, потому что обязательно одна из песен Стаса Михайлова и впоследствии и вашему покорному слуге, и, соответственно, и вам тоже попадется в течение дня сегодняшнего. Но что касается композиции вообще, которую мы запланировали к эфиру, «Отогреется душа», «Сахалин», «Я скучаю по нам прежним», обязательно в эфире появится, проследит ваш покорный слуга, потому что музыки много, а шансон один.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

О чудном месте, где рождается солнце, о Сахалине в эфире хорошего радио звучала композиция. «Я скучаю по нам прежним», это уже в исполнении Григория Лепса. Песня зазвучит. Григорий Лепс, кстати говоря, честно признается, пробует себя изменить, перестать гневаться, сквернословить, в общем, жить, как сейчас живет, перестать старается. Хотя, как сам признается, это и оказалось весьма и весьма сложно.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-6804.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

«Девки, гуляем» — название композиции в эфире «Хорошего радио». Вика Ветер пропела, говорит, Вика получает от своих поклонников так много суперпозитивных отзывов именно к этой композиции и счастлива, что попадает в настроение. Так что, наверное, будет продолжать в том же духе. Ждем от Вики Ветер не менее забористых композиций и в ближайшем будущем. «Раз женился не вой» — это наши музыкальные планы. «Хрустальный замок», «Подмосковная рыжая львица» на радио «Шансон» через несколько минут.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: все, что было, название композиции, побывавшей в эфире радио «Шансон». И вот прекрасная возможность сравнить то, что было, и то, что есть. И вы наверняка и сами замечаете, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. И на Яндекс.Радио можно теперь слушать радио «Шансон». А именно, включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. То есть песни любимых артистов самого народного жанра, где удобно именно вам, можете слушать. В дороге, дома, на работе. Выдумывайте любое место, все равно услышите сигнал. Для лиц старше 18 лет. Ну а что касается эфира радио «Шансон», то по этим аккордам понимаете, песня «Осень в Москве» уже зазвучала.
1: Горько вспыхнет густо, ребята.

0: прогноз погоды.
1: Об осени московской и в рассказе метеорологов тоже. Переменная облачность сегодня в столице. Температура дневная +12, ветер переменный также. И без осадков. Данные сервиса Яндекс.Погода.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 10 утра в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России расширили перечень пунктов пропуска для въезда по электронной визе. В него включили аэропорт Ульяновска. Изменения утвердило правительство. Ульяновский аэропорт стал 54-м воздушным пунктом пропуска в этом перечне. Иностранцы могут въезжать в Россию по единой электронной визе с лета 2023 года. По этому документу доступны туристические, деловые, гуманитарные и гостевые поездки. Визу можно оформить через специальный раздел на сайте Российского министерства иностранных дел. Срок оформления составляет не более 4 дней, а для детей до 6 лет виза выдается бесплатно. Выход медведей к границам населенных пунктов и нападения на людей пойдут на спад и закончатся к декабрю. Об этом заявил владелец крымских зоопарков «Тайган» и «Сказка» Олег Зубков. По его словам, сейчас у медведей осенняя активность, но скоро они будут уходить в спячку. Зубков отметил, что

Тенденция, которая прослеживается в этом году с нападением хищников, крайне опасная и будет повторяться, если не принять превентивные меры по охране людей. По последним данным, в России с весны произошло по меньшей мере 22 смертельных нападения. Они произошли, в частности, в Бурятии, на Камчатке, в Хабаровском, Красноярском краях, Иркутской, Томской, Вологодской областях. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла» и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань стоит 12 рублей 43 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +6. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.

0: глаза.
1: И вот ведь что интересно. Васильковое небо нам с вами включают когда? Либо когда очень-очень жарко и отличная погода, либо когда очень-очень холодно, но и тоже солнечно. Ну а мы с вами осенью где-то между этими температурными пиками, и баланс тепла помогает сохранить, конечно, песни. Хорошие песни. Вам звонят от Бога, но и ради Бога на незнакомые ветки в ближайшие минуты зазвучат в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Послушаем вместе.

мне сегодня не то чтобы лень, а просто мне петь нечем. Связки в разнос и лежит на душе камень пустых фраз. Лучше давай в этот праздничный день Богу поставим свечи.

тай листвой. Вот и промчалось лето, я до сих пор безнаказанно твой. Чем мне еще быть? Смету судьбы замыкает порой стоимость пистолета, да и у черта охотников строй, жаждущих в лед

сегодня не то чтобы лень, да просто устал жить я. А без любви не родишь ни строки,

а просто нет Володи. И нету Игорька. Пить мне сегодня не то чтобы лень,

все подряд я перепробовал на свете. Я узнал секрет, что воля воли, если сил не в проворот,

На незнакомой ветке слушали на волне хорошего радио. Но по поводу трех слов, ну попробую уложить по поводу «Вороваек» в три слова. Новая песня у «Вороваек». Ну, вроде, что предлог еще поместился. У «Вороваек» действительно новая песня появилась позавчера. Накануне выходных вышла композиция под названием «Браслетики», так что во всемирной паутине можно уже ознакомиться, послушать. А у нас знакомая, которая носит название «Ой, тетя».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Нет!
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: 1 декабря Алексей Петрухин представит новую концертную программу «Твой берег». Вечер ярких эмоций, живого звука и песен, которые хочется петь всем залом. Певец и композитор, многократный лауреат музыкальных премий Алексей Петрухин. 1 декабря. Концертный зал «Москва». Начало в 19:00. «Твой берег». Ваш вечер. Ваша музыка. Билеты на ticketland.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: У мужчины есть позиция своя, но если быть точнее, то их две. Чтобы сердце полыхало, как маяк,

0: забывать.
1: А той самой попутчице на волне хорошего радио пропел Александр Устюгов. Но в первую очередь он, конечно, актер. В столице в сентябре начались съемки сериала «Даниил Московский». История переносит нас в 1280 год. В тот момент русские земли уже 40 лет находились под ордынским игом. И вот как раз Александр Устюгов исполнит роль князя Михаила Черниговского. Ну а следом за попутчицей еще одна композиция в этом часе. «Чужая любовь» на хорошем радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Вот какие у нас на самом деле страсти кипят. Живем мы с вами, посмотрите на календарь. В октябре. Слушать дальше будем сентябрь, коллектив. От сентября до сентября, кстати, будет песня звучать. А думаем-то, думаем уже про ноябрь, потому что 14 числа, 14 ноября состоится очень важное в музыкальной жизни событие. Будет «Эх, разгуляй» на Лайф-арене. Всенародная танцплощадка любимых артистов соберет. Вас тоже зовет присоединиться, потому что потанцевать... Попеть песни хорошие. Это же замечательная история. Возрастное ограничение 12+. Готовьтесь. Несколько часов настоящего отрыва и отличного настроения.

0: прогноз погоды.
1: Про сентябрь историю послушали. Что теперь про октябрь нам рассказывают синоптики? Переменная облачность сегодня, 4 числа. Температура плюс 12 в Москве. Переменный ветер. Яндекс.Погода. Данные этого сервера.
0: Реклама.
2: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка. Площадка «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17. «Радио Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй» остался 41 день. 11 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Москва не получала уведомления от Казахстана о возможном введении платы для россиян за электронное разрешение на въезд в республику. Об этом сообщил дипломат Александр Стерник. Сейчас такой документ функционирует в пилотном режиме, его получение добровольное и бесплатное. С 1 ноября электронное разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов, а в последующие месяцы для других видов транспорта. IT-компании в России сокращают количество вакансий, перераспределяют задачи внутри действующих команд и автоматизируют типовые процессы. Об этом заявила Ленте.ру аналитик Карина Остроносова. Наиболее уязвимы начинающие специалисты. Доля вакансий для них составляет около 10% от общего числа IT-предложений. При этом количество резюме выросло на 21%. Конкуренция кратно увеличилась. При этом рост доходов айтишников замедлился. Однако прогноз Министерства труда остается позитивным. Потребность в IT-кадрах до 2033 года оценивается более чем в 313 тысяч человек. Ранее стало известно, что за последний год суммарное число IT-вакансий сократилось почти на треть. Более 1000 экскурсий провели в кинопарке «Москино» с начала года. Наиболее заметный рост посещаемости зафиксирован в июле, августе и сентябре. Более чем в 2.5 раза. В мае был 3-кратный рост. Такие показатели подтверждают востребованность форматов, ориентированных на семейную аудиторию, сообщили в столичной мэрии. Обзорная экскурсия одна из самых популярных. Она раскрывает устройство киноиндустрии и проводит гостей по рабочим площадкам. Участники маршрута гуляют по различным городам, проникают в павильоны и интерьеры, где кипела съемка как исторических драм, так и современных блокбастеров. Билеты на экскурсии

можно купить на сайте «Мосбилет». Курс доллара на выходные: понедельник 83 рубля 48 копеек, евро 94 рубля 32 копейки, юань стоит 12 рублей 43 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +7. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

нем ЗК. Проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: А тут можно много чего вспоминать. Знал бы Прикуп, жил бы в Сочи, и что все карты лягут как нужно. Но на самом деле, пусть у нас сегодня с вами удача будет та, которая именно должна быть в выходной у человека, который этот выходной заслужил. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Владимирский Централ отзвучал в эфире хорошего радио. Будут красные и красные, зазвучит «Сингарелла». И «Большая любовь» у нас тоже по курсу на волне «Шансона».

Расстройство в апреле, расстройство и в октябре тоже, когда погода портится. Вот поэтому мы зовем вас на берег Средиземного моря на наш фестиваль «Бархатный шансон» с 24 числа, с 24 октября по 30 число. Будет очень тепло, и главные песни Михаил Шафутинский выступит, и многие-многие другие. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти.
4: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательна.
6: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
7: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
8: На подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Одни ярко горят на небе, другие задевают главные струны вашей души. Звезды на ладони. Уникальный музыкальный гороскоп «Радио Шансон». 12 знаков зодиака. 12 любимых песен с ответами на насущные вопросы этого дня. Утреннее шоу в формате 2D на «Радио Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

Это Стас Михайлов на волне шансона. У Стаса Михайлова позавчера очень приятное событие произошло в жизни. Мини-альбом «Все для тебя» выпустил. Песни, которые появились в начале его творческого пути. И артисту очень хотелось дать им вторую жизнь. Ну, то есть сохранить то, что было. И еще подарить новое звучание для трех песен, которые вам очень хорошо знакомы. Это «Все для тебя», «За женщин всех» и «Полька любви».

грабить не велит, кто живет без мужа. Только тех и только там, где воруют тысячами. А она мне, ну и хам, я выходит нище. Вон и кольца, и хрусталь, чистый соболь, шубка. Я подумал, так-так-так, клюнула голубка.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Городской облак, Народ, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
9: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
11: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

И для городов, и для сельской местности сигнал. Радио «Шансон» через несколько минут поддержит Ольга Шатрова. Ваш покорный слуга Андрей Петров попрощаюсь. И очень хотелось бы, чтобы никакой серости, никакого тумана в ближайшее время в вашей жизни не наблюдалось, а было, наоборот, только отличное настроение. Мы это все поддерживаем хорошими песнями. И вот вам подтверждение –

0: Прогноз погоды.
1: Октябрьское солнце Москву тоже чуть-чуть согреет, плюс 12, лучше, чем накануне. В столице переменная облачность, ветер переменных направлений. Данные сервиса «Яндекс.Погода». Погода.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. Полдень в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. В следующем году в России повысят все виды пенсий – страховые, социальные, военные. Пока показатели предварительные, сообщила эксперт президентской академии Татьяна Подольская. По ее словам, страховые пенсии индексируются дважды в год – в феврале и апреле. Работающим пенсионерам выплаты пересчитают дополнительно в августе. Параллельно с этим пересчитают и накопительные пенсии. В свою очередь, социальные пенсии с 1 апреля вырастут предварительно на 6,8%. Точный коэффициент привязан к темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Военные пенсии планируют проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Средний срок обращения 5-тысячной банкноты составляет более 10 лет, но во многом скорость износа зависит от частоты ее использования. Об этом РИА Новости рассказали в Главном управлении Центробанка по Центральному федеральному округу. Причем купюры небольших номиналов чаще переходят из рук в руки, поэтому ветшают быстрее. Средний срок обращения 100-рублевой банкноты составляет около 3 лет. Купюры постоянно возвращаются из обращения в кредитной организации Банк России, где их пересчитывают и проверяют. Годные банкноты вновь направляются в оборот, а ветхие изымают и уничтожают. Взамен ЦБ выпускает в обращение новые банкноты, поддерживая необходимый объем и качество наличных денег. Федеральная пассажирская компания открыла продажи билетов на поезда отправлением 30 декабря. На новогодние даты по 10 января включительно предусмотрено более 800 дополнительных составов по различным направлениям, в их числе Киров-Адлер, Санкт-Петербург-Кострома, Москва-Смоленск. Кроме того, увеличится количество регулярных поездов. В конце октября начнет курсировать новый состав Самара-Новый Уренгой, двухэтажные поезда Самара-Адлер и Казань-Адлер. С 3 декабря двухэтажным станет фирменный поезд «Демидовский экспресс» Екатеринбург-Санкт-Петербург. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 9, завтра до 13. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

все события зависят от нашего отношения к ним. Вот если позитивно посмотреть на осеннее вот такое настроение, то я как осенний лист, меня не пугает высота, пугает лишь мысль, что никто не заметит, как я кружусь. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Предлагаю на воскресный день посмотреть тушь с позитивом. У нас еще целый день в запасе, да, для отдыха, встречи с друзьями, для прослушивания любимого радио. И вот такой настрой готов поддержать и Алексей Петрухин. Подпевать, ну и пританцовывать не возбраняется. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Канада на радио «Шансон» с песней на стихи Михаила Танича «Дом у дороги». И вот что любопытно, когда Семен Канада и Михаил Танич только начали работать, поэт поставил условие. Он сказал Семену приехать к нему домой, чтобы вместе пообщаться, выпить, поесть, и только после этого Танич решит, писать ли текст. Ну, раз песня звучит, значит, у этой истории хэппи-энд. В комментариях к песне слушатели часто пишут, что песня трогает за живое, ее текст и мелодия создают очень теплое душевное настроение. Многие отмечают, что композиция стала для них своей, по-настоящему, близкой по духу. Вот подкрепить это ощущение нам поможет и Олеся Судзиловская. Музыки много, а шансон один.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У любимых героев телеканала «Мульт» есть кое-что специально для тебя. 12 особенных видео. Милых найти проще, редких сложнее, очень редких еще сложнее. А где прячется суперредкий? Смотри телеканал «Мульт», переходи по QR-коду и собери свою мульт-коллекцию по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках на multcollection.tlum.ru. Призы или выигрыши не предусмотрены. 0+.
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Город в пробках – это перманентное состояние мегаполисов. Кстати, сегодня отмечается неофициально, правда, день московского такси. Его ценят водители и диспетчеры столичных таксопарков. Этот праздник и нас, пассажиров, ведь такси порой очень выручает в плохую погоду или в спешке. Всем причастным огромный привет. Стоит напомнить, что в выходные дни мы можем себе позволить побольше общения. В конце каждого часа буду передавать ваши приветы в рамках рубрики «Мобильные выходные». Обращайтесь.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено». Русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Что в твоей душе?

0: Ой, звучит как тост. Хотелось. Хочу добавить, пускай это будет не только хотеться, но еще и чтобы моглось. Мобильные выходные на радио Шансон, а посему звучат ваши сообщения. Привет моему другу Роману Дьяченкову, который сейчас в рейсе. Это сообщение от Тимофея из Брянской области. Поздравления Диме и Елене Гусевым, Ирине и Алексею Ильичевым с хорошим настроением. А то мы грустим в ванне. Да, да. Всем добра и счастья. Ну что ж, мы продолжаем. Напомню, что вы тоже можете поучаствовать в рубрике «Мобильные выходные». Пишите в эфирный чат свои сообщения.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глобус.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 13 часов в Москве, в студии Евгения Меркушева. Здравствуйте. Подготовка к новой прямой линии с Владимиром Путиным уже началась. Использование нейросетей позволит обработать большее количество обращений граждан, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В декабре прошлого года на прямую линию поступило более 3 миллионов вопросов. В основном они касались социальной политики, взаимодействия государства и общества, развития экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения. Мероприятие длилось 4,5 часа. Минобрнауки предложило принимать участников СВО и их детей в российские вузы на платное обучение сверх лимитов. Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба ведомства. Изменения коснутся специальностей, для которых законодательство устанавливает объемы платного приема. Проект документа разместили для общественного обсуждения. В Минобрнауки напомнили, что участники СВО и их дети могут поступить на бюджетные места бакалавриата и специалитета в рамках отдельной квоты. Ее объем ежегодно определяет сам вуз, а на нем может быть меньше 10% от общего количества. Почти 30% безработных в России в августе оказались гражданами до 25 лет. Доля тех, кому за 50, составила около 19%. Таковы данные Росстата. Оказалось, что в конце лета женщины искали работу в среднем дольше мужчин, больше 5 месяцев. Также выяснилось, что уровень безработицы среди сельских жителей почти вдвое превышает показатели городских. Самым полезным для карьеры иностранным языком россияне считают английский. В тройку лидеров входят также китайский и арабский. Были и другие варианты – испанский, немецкий, японский и французский языки, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос. Оказалось, что более 60% россиян учат или готовы учить иностранные языки ради карьерных возможностей. 23% граждан изучают язык для того, чтобы представлять компанию в зарубежных командировках. Курс доллара на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек. Евро – 94 рубля 32 копейки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Музыки нет, политики, только простая, сильная эмоция. Я скучаю, я помню, ты меня ждешь. Именно поэтому песня «Армения» очень любима. Мотив разлуки с домом, ну, мне кажется, что понятен всем. Ну, как гласит народная мудрость, в гостях хорошо, а дома лучше. Но где бы вы ни были, помните, что радио «Шансон» с вами всегда на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио». И оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет.

видишь, так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам. В погоне на

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Фанерочки-то. Классический городской романс. А мне вот сейчас вспомнилось одно выражение. Пролететь над Парижем на фанере. Ну, или как фанера над Парижем. Этот фразеологизм пришел как раз из жаргона музыкантов, где фанеры называли пение под фонограмму. А Париж символизировал требовательную публику. На радио «Шансон» песни тоже проходят достаточно строгий отбор. Да, критерий душевность, честность. Вот чтобы угодить даже самым требовательным.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Психолог, который привык решать все разговорами.
5: Ко мне можно с тревожностью.
4: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
6: Я псих, ты врач, работаем.
4: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
7: Восточная мудрость. Суету не наводи, танцуй лучше.
8: 13 ноября все сделаем по красоте, от души душевно.
7: А когда не делали?
8: Ждем, да, тебя в лайф-арене на четком концерте «Звезды Востока».
7: Султан Лагучев, Сосо Павлиашвили, Михаил Шуфутинский, Роза Дергерли и другие звезды чисто для тебя от души. Билеты на сайте kassir.ru.
8: Для лиц старше 12 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: «Радио Шансон».

Вы мне повстречались новым летом, задержались миг из глаз долой. Двинул в челюсть мне амур кастетом и пырнул под сердцем мне стрелой.

Откланялась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько

контраста. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

Девочки, бегут деньки, бегут неведомо куда. Это про то, как быстро уходит молодость и как сложно угнаться за переменами. Время здесь не нейтральное, а почти враждебное. Оно носит, зовет вперед, но не дает задержаться в том, что дорого. Вот если ценить каждое мгновение, то и не придется горевать о быстротечном. Алена Петровская продолжит эфир желанием преодолеть непреодолимое. А мне же остается напомнить вам, что музыки много, а шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Выбирайте Wildberries.
3: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Безвизовые круизы в Турцию и Египет на морском лайнере «Астория Гранде». Организованные перелеты, комфортабельные трансферы до порта и обратно. А на борту лайнера питание по системе «Все включено», русскоязычный сервис и яркая программа развлечений. Если в круиз, то на лайнере «Астория Гранде». Бронируй билет на astoriagrande.com. Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Две жизни, не жизни, а существование. Вы слушаете радио «Шансон» и в эфире рубрика «Мобильные выходные». Итак, ваши приветы. Привет Алтайскому краю, Вове, Инне и младшему Вове с Николь. Хорошей погоды. Я вас люблю. Вот это признание от Виолетты. Привет самой лучшей девочке, Ирочка. Я благодарен судьбе, что свела меня с тобой. Это Алекс из Долгопрудного. Ну что ж, обращайтесь и вы в мобильные выходные, если хотите быть услышанным. Ну а сейчас Тамара Кутидзе на радио «Шансон».

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 81459. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота». Костомукша. Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России создали систему глобального мониторинга космической обстановки. Об этом сообщили в Минобороны. Она включает средства подготовки и запуска отечественных космических аппаратов, управление ими, а также орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений. Среди основных задач космических войск ВКС в ведомстве назвали предупреждение о ракетах, контроль космического пространства, запуск и управление аппаратами российской орбитальной группировки. Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. По словам синоптиков, температура воздуха на метеостанции ВДНХ опустилась до 2 градусов. Это минимальное значение за весь период календарной осени текущего года. В течение дня синоптики ожидают в городе до 13 градусов тепла, а с понедельника прогнозируется потепление. На следующей неделе в столице температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Холла» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 83 рубля 48 копеек, евро – 94 рубля 32 копейки, юань стоит 12 рублей 43 копейки. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Да, жизнь похожа на гитару, иногда струны рвутся, но именно в эти моменты ты учишься настраивать заново. Любовь Успенская открыла новый час на радио «Шансон». В студии прямого эфира я, Ольга Шатрова, и хочу вам пожелать, чтобы все тревоги недели растворились в чашечке свежезаваренного кофе. Пусть все, что вы сегодня будете делать, будет в радость. Ну а радио «Шансон» будет звучать фоном для вашего отличного дня.
1: Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце свое посвятил.

никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

Музыку к этой песне написал сам Евгения Кемеровская, а вот слова известная поэтесса Лариса Рубальская. Не все сразу замечают этот тандем, часто песни воспринимают как полностью авторскую работу Кемеровского. И вот что интересно, трек, вышедший в 2008 году, спустя годы, в 22-м получил вторую жизнь, зазвучав очень даже активно.

0: Реклама.
1: Юсуповская больница – многопрофильная клиника премиального уровня. Здесь занимаются самым сложным – травматология, неврология, онкология и другие направления. Первоклассные специалисты, точная диагностика и реабилитация в атмосфере пятизвездочного отеля. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
2: Есть противопоказания. Радиограсон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

от окурков, банка пухнет, дом от дыма повело, и в жиру застыл обглоданный мосел. С братаном сидим на кухне за обеденным столом, водку пьем.

0: братан.
1: Братан, это не всегда про родного человека. Сейчас самое частое употребление «братан» звучит как друг, приятель, но, конечно, с оттенком близости. Совсем скоро всенародно любимая танцплощадка «Эхо Разгуляй» подарит возможность всем близким по духу друзьям встретиться на лайф-арене 14 ноября. И у вас есть возможность самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Для вас свои лучшие песни споют Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Олег Газманов, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сосо Павлиашвили и еще много замечательных артистов. Все подробности вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
8: РВБ, Украина, 124-770-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
10: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Алегрупп».
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Нет, не все, а только начало. Это мобильные выходные на радио «Шансон». Привет из Северодвинска. Успехов и удачи желает Денис. Марина с юбилеем поздравляет Елена из Когалыма. Желает любимой подруге, конечно, здоровья, душевного равновесия, исполнения самого заветного желания. Ну и, конечно, побольше улыбок. Еще больше ваших приветов прозвучит в программе только для вас. Стоит отметить, что без вашего участия она не состоится. Так что обращайтесь ради отличного настроения ваших родных и близких.

0: Аудитории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
3: Кала Ямария Поэт в цех переработки форели на озере Подкова. Срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать.

Переходим от музыки к новостям. Оказывается, россияне все чаще уходят с работы, не имея нового места. Увольняются в никуда. Об этом рассказывает газета.ру. Увольнения в никуда связаны не только с ситуацией на рынке труда, но и усталостью, выгоранием и пересмотром приоритетов сотрудниками после нескольких лет турбулентности. Особенно это заметно в сферах с интенсивным графиком – IT, медиа, финансы и продажи. Люди жалуются на накопленную усталость и отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, присутствует еще один фактор – изменение отношения к карьере. После пандемии и экономических потрясений часть работников стала меньше ориентироваться на стабильность любой ценой. На первый план выходит гибкость, удаленный формат, адекватная нагрузка и прозрачная система мотивации.

Сколько прошагал я дорог, скольких загнал коней, разных наглотался ветров не на одной войне. Неземной дарили рассвет.

от музыки к разного рода общению. Тут недавно интересный разговор был у меня с другом. Созвонились, спрашиваю, как дела, что нового, говорит, да ничего хорошего. Едем с подругой в конце сентября в Кемер, а я не хочу, что я там потерял. Мой товарищ просто такой же скучный, как и я, и особо не любит путешествовать, и такое случается, хотя нас и тут неплохо кормят.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В эфире «Мысли вслух». То надоели эти темные тона в одежде. Пора носить светлую и яркую одежду. В ней даже дорогу переходить безопаснее. Ты становишься более заметным.

0: И наше теплое лето, фотография где-то остается навечно в нашей памяти жить.
1: На планете Земля не все идеально. Кое с чем придется смириться. Например, со снегом зимой, с дождем осенью и приятным солнышком летом. Хотя летом всякое бывает, как показывает практика. Но и тут есть объяснение. У природы нет плохой погоды. Есть не по погоде подобранная одежда.

Музыка ненадолго отступает. Прямо сейчас расскажу кое-что любопытное. Оказывается, россияне стали чаще выбирать практичные подарки. Происходит это в период гендерных праздников. Об этом сообщает газета.ру. Лучше всего подросла доля цифровой и бытовой техники. Средний чек превысил 52 тысячи рублей, а число заказов хорошо выросло. А вот привычные варианты теряют популярность. Например, косметику и книги покупают реже. При этом дорогие подарки вроде ювелирки и сертификатов на обучение берут не так часто, но тратят на них больше.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Я вам желаю побольше светлых и смешных историй. Бодрости, радости и щепотку меланхолии добавят хиты на любимой волне. И, наверное, не только красота спасет мир, но и тяжелая работа, которая, как волк, в лес никогда не убежит.

От любимых мелодий к мыслям вслух. Ну, во-первых, проблемы — это извечный спутник человека. Без них, говорят, было бы скучно жить. Во-вторых, есть люди, которые сами создают себе трудности. Видимо, по-другому они не умеют. А в-третьих, Вселенная слышит и видит нас. Поэтому в любой ситуации стоит оставаться человеком.

Есть одна классная психологическая схема. Мир в порядке, люди в порядке, я в порядке. Но если я не в порядке, то вопросы ко мне, поскольку мир и люди в порядке. Но тут вопросов больше, чем ответов.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Попробую вдохновить тех, кто этого ждет. Если вы оптимист, то можете ежедневно отмечать День оптимиста в свою честь. Праздник тех, у кого стакан всегда наполовину полон в хорошем смысле этого слова. Тут речь о чае, кофе и воде. Есть мнение, что ген оптимизма, отвечающий за самооценку, передается по наследству. Но это не точно.

Если вам в жизни не хватает ярких эмоций, то берите на вооружение эффект Леди Гаги. Одевайтесь ярко, ведите себя раскованно, открывайте двери в любой кабинет с ноги. Не факт, что вам повсюду будут аплодировать, но кое-что новое в таком случае вы точно о себе узнаете.

Недавно услышал интересную фразу от одного известного психолога о том, что у большинства людей их истинные таланты не раскрыты на 3/4, то есть на 75%. Другими словами, потенциал человека обычно раскрыт только на четверть. Но, видимо, есть над чем работать. Под привычные песни на любимой волне.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. Сначала что-то придумываем, а потом страдаем от этого. Подумаем об этом. Очень скоро будем петь и танцевать под хиты на любимой волне. Остается дождаться.

От музыки к правилам приличия, которые часто многое портят и не дают возможности быть самим собой. Если ноги так и просятся в пляс, то какой смысл сдерживать себя? Танцуйте, пойте и заряжайте коллег по работе своим оптимизмом.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I lie.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Время бежит, и мы бежим вместе с ним. Куда торопимся? Вопрос, конечно, интересный. Так принято. Современный человек всегда куда-то спешит. С вами был Дима Казанцев. До скорого.
2: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

964 рубля. Контроль за владельцами недвижимости усилит, если данные о ней не совпадают с реальностью. Помогать выявлять такие объекты налоговой службе будет Роскадастр. Как пишет «Российская газета», в первую очередь под внимание попадут частные дома, дачи, квартиры с перепланировкой и участки с неточными границами, а также незарегистрированные пристройки и гаражи. Если после уточнения данных налоговая база вырастет, увеличится и платеж собственника, иногда в несколько раз. Эксперты рекомендуют заранее проверять сведения в ЕГРН и сверить их с документами и фактическим состоянием недвижимости. В России вновь предложили увеличить лимит стоимости на подарки ко Дню учителя. Эта сумма должна вырасти с 3 до 10 тысяч рублей. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, пишет РИА Новости. Он отметил, что с учетом роста стоимости хорошего букета и коробки конфет в крупных городах, эта сумма будет оптимальной. При этом текущий лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка, а увеличение допустимой стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с профессиональным праздником. Официальный курс доллара на выходные понедельник 83 рубля 48 копеек, евро стоит 94 рубля 32 копейки. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Для воскресенья удивительно точно подходит эта песня. Неделя бывает тяжелая, а вот выходной как раз тот день, когда можно выдохнуть, простить себе мелкие неудачи, отпустить напряжение и почувствовать, что ты снова готов к новому кругу. Эмоциональную перезагрузку гарантируют все песни на радио «Шансон». Я хочу напомнить вам, что мы всегда с вами и в беде, и в радости, и на Яндекс.Радио. С вами Ольга Шатрова и радио «Шансон».

моя. Минувшую пятницу в студии радио «Шансон» в рамках программы «Живая струна» с Ксенией Стриж с концертом выступил романтик современной российской сцены, певец Тони. Вот если вы пропустили, не расстраивайтесь. Совсем скоро запись программы появится на наших официальных страничках ВКонтакте, Одноклассниках. Ну и, конечно, в официальном мобильном приложении «Радио Шансон». Вы его можете скачать в App Store или Google Play.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

неслышно ступает по крыше в доме своем. Безмятежная спишь ты, с нам улыбаясь в рассветном блаженстве.

твои распахнутся ресницы. Радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: белой карете.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Я Алексей Брянцев. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить. Хочу любить.

Программа по заявкам на радио «Шансон» закончилась, а ваши поздравления и приветы продолжают звучать в рамках мобильных выходных рубрики «Любимейший». Итак, хорошего выходного дня и отличного настроения. Большой привет летит нашим защитникам, которые сейчас на передовой с пожеланием скорейшего возвращения домой. Любимых песен родных становится еще больше. Слушаю не только в интернете, но и на Яндекс.Радио. Это Никита из города Заринска, ЛНР. Передайте привет моей тете Наташе и дяде Илье с Первоуральска. Сейчас сидим в бане, кушаем шашлыки и встречаем первый снег. Воу-воу-воу-воу! Не торопитесь события. Мы еще рассчитываем на бабье лето. Если и вы хотите услышать свое сообщение, то обращайтесь в эфирный чат радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России создадут единую информационную систему в сфере культуры. Такой законопроект правительства внесло на обсуждение Госдумы, пишет РИА Новости. Минкультуры станет оператором системы. Она будет использоваться для предоставления государственных услуг в сфере культуры, повышения их качества и обмена данными между ведомствами. Кроме того, появится ряд реестров, в числе которых база экспертов, а также перечень пропавших, утраченных или похищенных культурных ценностей. В случае принятия закон вступит в силу через полгода после официального опубликования. Сотрудников ФСБ оденут по-новому. В ведомстве разработали указ, который уточняет отдельные элементы и предметы военной одежды, а также обеспечение парадной формой. Как пишет парламентская газета, это позволит

вывести бурого медведя из лимитированных видов. Ранее сообщалось, что популяция этого хищника с 1990 года выросла более 2 раз. Официальный курс доллара на выходные: понедельник 83 рубля 48 копеек, евро стоит 94 рубля 32 копейки. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

С одной стороны, выпускной вечер, музыка, платье, торжественность, момент вручения аттестата как символ перехода во взрослую жизнь. Другой тот же вечер, но уже с сиренами, конвоем и перспективы тюрьмы. Вот я вам желаю контраста, но только между позитивными событиями, без трагических зигзагов. Вы слушаете «Радио 6».

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, и будем во всех параллелях сквозь время.

зимой вспоминаешь тепло и солнце, хочется на пляж, в шорты и с мороженым. А летом, когда жара выматывает, вдруг ловишь себе на мысли, эх, сейчас бы снежок, горячий чай и плед. Подарить себе летнее настроение в разгар осени возможно на легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября. Все подробности на нашем сайте. Это для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
7: «Эх-разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калае Мария Поет требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-68-04. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: вот стоишь ты у микроволновки, ждешь, пока разогреется суп, а на радио «Шансон» поет Евгений Григорьев. И вот ты уже не в пижаме с котиками, а в элегантном плаще идешь вдоль канала Венеции. Правда, вместо гондолы у тебя в голове почему-то всплывает образ самоката, но это уже детали, согласны? Главное же – настроение. Вот так и хочется воскликнуть. Пусть наши желания обалдевают от наших возможностей.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Осень – отличное алиби. Если не хочется куда-то идти, можно сослаться на плохую погоду.

И вновь мобильные выходные на радио «Шансон». Анна из города Владимира печальна тем, что столбик термометра опустился до минус 7, но чеснок посадили. Сейчас с мужем в бане греемся. Завтра на работу хочу передать ему привет и сказать, что очень-очень люблю. Андрей из Павловского Посада сегодня отмечает день своего рождения, 47 лет на минуточку. А застолье-то будет душевное, ведь праздничный ужин пройдет в кругу любимых друзей, да и собственноручно приготовленный. Примите от нас поздравления, пусть у вас все в жизни складывается превосходно. Праздник в семье Бекетовых. Их сын Григорий получил ключи от квартиры. От души поздравляем. Пусть станет уютным гнездышком. Это мама Зинаида и папа Виталий Бекетовы. Ну что ж, на этом красивом моменте говорю вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду помещения под офисную деятельность, кабинеты по 14, 18 и 36 квадратных метра. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-3221, а также по номеру 70426, код города 81459. Магазин «Спектр Садовый рай» объявляет полную распродажу товара в связи с закрытием магазина. Успейте купить со скидками от 10 до 50% финскую краску «Тало Мали» для деревянных фасадов. Сроки годности до 2028 года. Количество ограничено, а также осенние удобрения, газонную траву и многое другое. Не пропустите распродажу, делайте выгодные покупки весь октябрь. Магазин «Спектр Садовый рай» работает до 1 ноября. Ежедневно с 10 до 18 часов на Антикайнина 3, вход со двора. Добавьте ярких красок в свою осень, ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон золота, торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба».
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Для российских детских садов утвердили перечни книг, музыки и игр. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, пишут «Ведомости». Кроме того, подготовлены рекомендации по оформлению помещений в дошкольных учреждениях. По словам министра, они должны помогать знакомить детей с культурным и историческим наследием, а также развивать творческое и научно-техническое мышление. Ранее ведомство также сообщало о подготовке обновленной программы дошкольного образования. Назначение детских пособий будут учитывать поступления на банковские счета. По-новому проверять доходы семей начали в трех российских регионах. Эксперимент проходит в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на постановление правительства. Если за год на счета членов семьи поступило больше, чем в два раза от их официального дохода, в выплате могут отказать. Теперь банки должны передавать необходимые сведения соцфонду в течение 2 рабочих дней. Каждый третий безработный россиянин в августе был младше 25 лет. При этом на граждан старше 50 пришлось 19%. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на данные Росстата. Так, средний возраст безработного в стране сейчас составляет около 36 лет. А свыше 40% людей без работы вообще еще не успели получить опыт трудовой деятельности. Россияне стали чаще путешествовать в Арктику. За первые 8 месяцев текущего года там побывал почти миллион человек. Об этом РИА Новости сообщили в Центре стратегических

Легендарная композиция в прочтении Михаила Шуфутинского открывает наш вечер. У микрофона Рита Виноградова. Это радио «Шансон». Воскресенье, начало октября. Темно и прохладно за окном. И особенно хочется хорошей компании. Такой, где тебя любят не только, когда ты веселый и, знаете, такой прекрасный весь, а где можно честно пожаловаться на жизнь, рассказать, что опять пошло не по плану. Желаю вам отличной компании. И музыку, конечно, обеспечит радио «Шансон». Игорь Слуцкий далее.

сказал. Мне тепло от белых роз и обратно на мороз неохота. Время есть.

Характерный и неповторимый Сергей Наговицын в эфире душевного радио. И пусть вечер воскресенья настроит вас правильно на новую рабочую неделю. Я предлагаю добавить настроение и ритм Алена Петровская, Евгений Рос далее с песней «Донская бравада». Еще в ближайшее время мы услышим Александра Дюмина, «Очаровательную чепик» и Сергея Любавина с «Чужой любовью». А сейчас «Донская бравада» специально для вас. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Психолог, который привык решать все разговорами.
2: Ко мне можно с тревожностью.
1: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
3: Я псих, ты врач. Работаем.
1: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в законе». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
4: Восточная мудрость. Суету не наводи, танцуй лучше.
5: 13 ноября все сделаем по красоте, от души душевно.
4: А когда не делали?
5: Ждем, да, тебя в Лайф-арене на четком концерте «Звезды Востока».
4: Султан Лагучев, Сосо Павлиашвили, Михаил Шуфутинский, Роза Дергерли и другие звезды чисто для тебя от души. Билеты на сайте kassir.ru.
5: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. «Радио Шансон».
6: Детство мое, как сон,

0: якорек, без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминает морячок. Будет дождь и будет ветер.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Хроническая усталость, дискомфорт в животе, вес не уходит. В клинике «Санис» врач-гастроэнтеролог Яна Бритвина найдет причину. Запишитесь на сайте или по телефону 55 96 98 без кода города. Есть противопоказания. Консультация специалиста обязательна.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилось седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось, сколько бед

0: нежном танце воспоминания.
1: Сергей Куренков радует чувственными признаниями здесь на волне радио «Шансон». Сегодня 3 октября, Всемирный день животных. Если у вас дома есть кот или собака, то вы наверняка понимаете, праздник у них практически каждый день. Это они устанавливают правила, по которым мы с ними, так сказать, сотрудничаем. Поэтому я поздравляю всех наших меньших друзей, всех, кто их любит. И, конечно, будем терпеть их дальше и искренне любить.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
5: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
4: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Потому что нельзя быть на свете красивой такой, группа «Белый орел». А после такой песни особенно хочется сказать, дорогие девушки, наши прекрасные радиослушательницы, пусть сегодня и всегда в вашу сторону смотрят с восхищением, говорят комплименты и вообще напоминают, какие вы у нас прекрасные. А прямо сейчас «Рада рай».

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Требуется УЗИ? Сделайте его в клинике Санис на Мира 9А. УЗИ помогает выявить проблемы в почках, печени, щитовидке еще до симптомов. Результат сразу после исследования. Санис делает медицину доступной. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
4: На сайте kassir.ru 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Ты ответь, моя туманная, непутевая звезда, оставаться на заклане или уехать навсегда. Боль высасывает кровь мою,

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Необлагаемая налогом сумма дохода по банковским вкладам в 2026 году может составить 160 тысяч рублей. Это при условии, что Центробанк не изменит ключевую ставку до 1 декабря. В последний раз регулятор сохранил ее на уровне 14% годовых. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экспертов по фондовому рынку. Они пояснили, что налог платят не с вклада, а с той части дохода, которая превышает необлагаемую сумму. Этот порог рассчитывается путем умножения миллиона рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ, действующую на первое число каждого месяца в течение года. Российские гимнасты завоевали золото на Кубке мира в Италии. Кирилл Пантелеев и Дмитрий Нартов победили в синхронных прыжках на батуте. Как пишет «Лента.ру», россияне набрали 53,07 балла и уверенно обошли американский дуэт. Третьими стали азербайджанцы. Добавлю, российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» будут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра «Чепик», «Хола» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов. Это вся информация к данной минуте. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Александр Розенбаум в начале часа с песней «Чемоданчик» у микрофона Риты Виноградова. А как же сложно иногда переезжать, казалось бы. Но что может быть проще? Собрал вещи, загрузил в машину, и новая жизнь начинается. А на деле, по статистике, во время переезда с близкими ссорятся 68% россиян. Представляете? И только у 5% все проходит гладко и хорошо. А мы продолжаем наш вечер вместе на радио «Шансон». Алекс Лим. Песня под названием «Вокзал».
2: Не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

Анатолий Днепров, люби меня. Вот и все, что иногда нужно человеку, чтобы его просто любили. Без условий, без попыток переделать, чтобы рядом был тот самый человек, с которым можно быть собой. И пусть сегодня у каждого из вас будет кому сказать эти два простых слова.

ты в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь, я залечусь.

0: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: шутка. Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
4: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: 1 декабря Алексей Петрухин представит новую концертную программу «Твой берег». Вечер ярких эмоций, живого звука и песен, которые хочется петь всем залом. Певец и композитор, многократный лауреат музыкальных премий Алексей Петрухин. 1 декабря. Концертный зал «Москва». Начало в 19:00. «Твой берег». Ваш вечер. Ваша музыка. Билеты на ticketland.ru.
7: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ясон Костомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

41 день остался до легендарной душевной дискотеки. Эх, разгуляй, Ирина Круг будет участвовать на нашем празднике. Время пролетает, успевайте приобрести билет. Вечер с любимыми артистами состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. Для вас выступят легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вот так и надо взять и сказать: я счастливый. Не искать причины, не ждать какого-то особого момента. Если вам хорошо, говорите об этом. Если любите, тоже говорите. Если чего-то очень хочется, не молчите. Позитивные слова имеют свойство возвращаться к нам хорошими событиями. Так что пусть сегодня у каждого будет повод сказать это вслух: я счастливый.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Москве пасмурно и дождливо. Днем максимальная температура +13. Сейчас в столице +10, осадков сегодня не ожидается.

0: Новости на радио «Шансон».
1: До всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» остался 41 день. 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В новом стандарте работы детских садов акцент будет сделан на изучение родной культуры. Также малышей познакомят с отечественной литературой, обычаями и нравственными ориентирами. Обучающий компонент не планируют отменять, он будет встроен в более широкий контекст развития и воспитания ребенка на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения Наталья Сомова. Она добавила, что дошкольники будут учиться в естественной для них форме игры. Учителю нельзя дарить деньги в конверте, дорогие украшения и алкоголь. Об этом напомнила российская газета со ссылкой на экспертов по этикету и протоколу. Кроме того, по закону педагогам нельзя презентовать подарки дороже 3000 рублей. Если вручается один от всего класса, то он не должен быть больше указанной суммы. Если это несколько подарков от разных учеников, то ограничения по стоимости распространяются на каждый из них по отдельности. Ранее общественники предложили повысить лимит до 10 тысяч рублей, а в Госдуме пояснили, что актуальная предельная цена подарка учителю была установлена в 2008 году, тогда МРОТ составлял около 2300 рублей. В Ленинградской области нашли средневековый клад с серебряными изделиями X-XIV веков. Это крупнейшая в истории российской археологии из аналогичных находка данного периода на северо-западе России. Как пишет РИА Новости, в составе клада несколько круглых медальонов, привязки монеты, наголовные украшения карельского типа, серебряные цепи, перстень и другие артефакты. Уточняется, что все предметы чрезвычайно высокого качества. Большая часть из них изготовлена вне региона находки в Древней Руси либо в Скандинавии. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 10 градусов. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

Евгений Григорьев на любимой волне радио «Шансон». Удивительная жизнь. Жизнь, конечно, наполнена неожиданными сюрпризами. Представляете, впервые за всю историю официальной статистики кинопроката в России лидером по сборам за месяц стала не премьера, а перевыпуск старой картины. И это «Сумерки» 2008 года. Они обошли все новинки проката. Вот это, конечно, неожиданный поворот. И прошло почти 20 лет, а Эдвард и Белла снова собрали зрителей. Некоторые истории не стареют, особенно если в них есть любовь, драма, ну, конечно, немного фантастики. Я желаю вам отличного вечера. Меня зовут Рита Виноградова. Музыки много, шансон один.

0: Участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
3: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

А на столичных улицах настоящая золотая осень. Мы наслаждаемся этим чудесным временем года, и пока предлагаю не думать о зимах и метелях. Послушаем лучше трогательную песню «Мама» от Михаила Шуфутинского. Через мгновение для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: У любимых героев телеканала «Мульт» есть кое-что специально для тебя. 12 особенных видео. Милых найти проще, редких сложнее, очень редких еще сложнее. А где прячется суперредкий? Смотри телеканал «Мульт», переходи по QR-коду и собери свою мульт-коллекцию по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках на multcollection.tlum.ru. Призы или выигрыши не предусмотрены. 0+.
2: Восточная мудрость. Суету не наводи, танцуй лучше.
3: 13 ноября все сделаем по красоте, от души душевно.
2: А когда не делали?
3: Ждем, да, тебя в лайф-арене на четком концерте «Звезды Востока».
2: Султан Лагучев, Сосо Павлиашвили, Михаил Шуфутинский, Роза Дергерли и другие звезды чисто для тебя от души. Билеты на сайте kassir.ru.
3: Для лиц старше 12 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

0: Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.
1: Слушаем Ивана Кучина на волне радио «Шансон» и предлагаем продлить лето вместе с нами. Приглашаем на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон», который пройдет совсем скоро, с 24 по 30 октября. На территории отеля «Титаник» «Делюкс Гольф Билек» в Турции на берегу Средиземного моря. Для вас выступят любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Информация для лиц старше 12 лет. А сейчас Ярослав Сумишевский «Ты не суди меня». Музыки много, шансон один.

Алена Петровская с композицией «Сердце бьется в закрытую дверь». А совсем скоро здесь, на волне радио «Шансон», открываем двери для ваших теплых, добрых слов, признаний, историй. Будем общаться, поэтому далеко не уходите, оставайтесь рядом. А пока группа «Сентябрь» расскажет о том, лечит время или нет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Москве пасмурно и дождливо. Днем максимальная температура плюс 13, утром плюс 10.
0: Реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Психолог, который привык решать все разговорами.
7: Ко мне можно с тревожностью.
6: Попадет туда, где нужно отвечать за базар.
8: Я псих, ты врач. Работаем.
6: Владимир Вдовиченков и Денис Власенко в новом комедийном сериале «Вор в загоне». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон».
1: Всем бодрости, духа и оптимизма в нашей компании. Вас приветствует Дима Казанцев. Желаю продуктивных идей и высокой мотивации каждому.

современной жизни нет места меланхолии, если ты на своем месте. Ищи себя, если, конечно, что-то не устраивает. И береги психику от разного рода озлобленности на эту жизнь. Очень скоро проведем время под хиты любимой волны.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.
1: Так, подумаем, о чем мечтают взрослые. Неужели об окончании рабочего дня? Но если у человека есть мечта, то это уже здорово. Всем осуществление добрых мечтаний и желаний под хиты любимой волны.

На вопросы «зачем» и «почему» часто отвечаю просто «потому что». Я, как и любой другой человек, многое пытаюсь подвести под логику, как в школе. Жизнь — это не про логику. Это виртуально дом и часто без фундамента. Так, о чем это я? Очень скоро музыка продолжит эфир.

друзья, вы никогда не задумывались о законе подлости вот в таком ракурсе? Те моменты, когда тебе действительно нужно побыть одному, сосредоточиться, сконцентрироваться на работе или на делах. Тут же тебе звонят, пишут в социальных сетях по важным и не очень вопросам. Телефон иногда просто выводит из себя. Так, выдыхаем, успокаиваемся и просто не берем трубку.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: В эфире «Мысли вслух». Как укротить аппетит, быстро и безвозвратно сбросить лишние килограммы? Вопрос риторический. Под хиты любимой волны.

Тем временем стремительный бег современной жизни, помноженный на высокую скорость рабочего дня, все равно еще далек от скорости звука. Но к этому мы приближаемся. Поэтому очень важно замедляться. Отвлекитесь на прием пищи, если еще не ели. Сделайте паузу и громче приемник, настроенный на любимую частоту.

помят. Крадусь домой, к паре брику прижат. Сигналят мне со всех сторон, терплю в седле.

0: Нет.
1: В любой непонятной ситуации танцуй или ложись спать. Устал? Отдохни. Надо сделать звонок? Позвони. Хочешь сделать паузу? Остановись. И вот еще. Мечтаешь о любимых хитах? Включай нашу волну. Вот это, наверное, самый правильный совет.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка вернется очень скоро. А сейчас снова к опросам. Оказывается, около половины россиян испытывают наибольший дискомфорт в магазинах от нехватки денег на карте. Каждый пятый – от случайно упавшего или рассыпанного товара. А почти 20% – от встречи с бывшими в неподходящий момент. Да, лучше что-нибудь рассыпать, чем встретить бывшую.

Замедлять время – вот чему необходимо учиться. У каждого из нас 24 часа в сутках, поэтому увеличивайте широту жизни и палитру ощущений. Больше впечатлений и эмоций я желаю вам сегодня. Находите во всем полезный опыт. Вам в этом помогут любимые мелодии на знакомой частоте.

0: Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Если в советское время дети мечтали стать космонавтами или пожарными, то современный ребенок желает стать блогером. Как с этим жить, покажет время. Но новейшие тренды диктуют свои правила. Под хиты любимой волны.
1: Я шел.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Есть мнение, что количество попыток должно быть ровно столько, пока не получишь нужный результат. Не отчаивайтесь. Рано или поздно вы придете к своей цели. Главное, что-нибудь делать для этого. Ваша новая попытка будет удачной. Я на это надеюсь. Под музыку любимой радиостанции.

чтобы кто чего не говорил. Но людям спокойно не живется. Без интриг, скандалов и расследований не обойтись. Поэтому и возникает нервозность от переизбытка новостей. Поэтому сейчас не будет никаких интриг, скандалов и расследований. Только музыка уже очень скоро.

0: Очередной рабочий забег подходит к окончанию. Всем бодрости и радости, несмотря ни на что. В студии был Дима Казанцев. Пока-пока.
1: Ни за что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на завтра.

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса, полкило.

0: Подкаста «Мукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

А я напомню, завтра понедельник. Я желаю ни с кем не метелиться, встречать только доброжелательных людей и самому быть таким. Постараться все-таки не вступать в конфликты и быть немного мягче. Вы на волне радио «Шансон». Продолжим вместе наш поздний вечер.

0: А есть у мужчин одна удивительная способность. Иногда они готовы спорить с женщиной до последнего, но лишь бы не сделать то, о чем она попросила. Хотя по секрету вам скажу, практика показывает, гораздо лучше и выгоднее иногда просто выполнить женский каприз. Цветы купить, любимое мороженое принести, сказать «конечно, дорогая» и все. Дома тишина, мир, взаимопонимание и влюбленный взгляд. Сейчас послушаем хорошую музыку здесь, на волне радио «Шансон».
1: Не могу тебя винить.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и все в слезах, придут ренирасы. Дыханием губ ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

потоки дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкает?

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Александр Скляр и Гарик Сукачев. Яркий дуэт в эфире радио «Шансон». А, знаете, хотелось поговорить о настроении. Какая-то непредсказуемая вещь. Иногда просыпаешься, все прекрасно. А днем уже хочется написать заявление об увольнении, переехать в другой город, развестись и начать новую жизнь. После обеда выясняется, что уже и все хорошо, собственно. Поэтому, прежде чем принимать судьбоносные решения, отдохните, поспите, порадуйте себя. А вечером включите музыку обязательно. Проверенный метод. Продолжим с Екатериной. Огонек, «Белая тайга».
1: Не уснуть мне никак не уснуть.

А в столице 22 часа 46 минут. И на этой ноте я, Рита Виноградова, покидаю теплую студию радио «Шансон». Кстати, у меня отопление еще не включили, поэтому термобелье мне в помощь. А вам хочу пожелать отличной продуктивной недели. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Москве пасмурно и дождливо. Днем максимальная температура +13 градусов. Утром +10. Ветер западный 2 метра в секунду.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

через тайга, вековая тайга и река. Здесь нелегкий добытчика труд кормит многих и уха с разговорами у костерка.

и велик нашей северной тундры простор. Тишина лишь кауровых трав, перецветы и под синью медвежьи лапы озер. В киноварь мягких мхов берега разодеты.

жив, та, что радость удвоит и горе осилит. Забежи, и девчоночки здесь хороши, здесь великая

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Днем максимальная температура плюс 13 градусов. Утром плюс 9.
3: Радио «Шансон».

любовь отвычная. Жена не знает, как себя вести. Душа торопится,

теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват. Не окликнул тебя, не догнал нужных слов.

Ну тот Ванинский порт и крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка, ревела.

Ревел пароход, надрывался. Будь проклята ты, Колыма, что названа черной планетой, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь поневоле с ума. Оттуда возврата уж нету. 500 километров.

Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь. Прощайте и мать, и жена —

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: радио «Шансон» реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

Знакомая и незнакомая Москва. Как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. И от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках. До новых встреч. Останемся друзьями.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в понедельник в столице ожидается слабый дождь и пасмурная погода. Днем максимальная температура плюс 13 градусов, утром плюс 9.
0: Радио «Шансон».

0: шансон.
1: Ночка, лунная.
0: Темная ночка на радио Шансон.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

белом небе нашей спальни ангел пойман с зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами,

родного мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь земная.

этих пор за все в ответе сам. Тот, кто жжет тебя влюбленным взглядом, с этих пор за все в ответе сам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: и меня.
1: Он со мною кутил по ночам, мелочишкой последней звеня, и к безделью меня приучал человек, не любивший меня. Он твердил мне: талант пустяки.

самим человек, не любивший меня. Если б не был он мною самим, человек, не любивший меня.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
2: Связки рвал, твердым стал мой голос. Удивляюсь сам себе, может, это старость. Дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,